0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Чехия стремительно стареет. На спасение системы ухода за пожилыми нужны миллиарды евро и тысячи сиделок. Зеленой энергетики в стране оставили всего 11%.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře.
1: Česká republika не является для этого идеальной средой, мы знаем это уже давно. Мы не у моря, и наши погодные условия не идеальны для строительства ветряков. Минус 9 класс, экономия бюджета или удар по детям. И возвращение синего фазана. Пражский зоопарк спасает птицу, исчезнувшую из дикой природы.
3: Это трабажан, который имеет и выразный половой диморфизмус, так что самичка не сбарвена.
1: У этих фазанов ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки выглядят совсем не так колоритно, как самцы. Они скромного коричневого окраса. Такая неприметность – отличная маскировка. И завершит нашу программу отрывок из новой передачи цикла к 90-летию Radio Prague International и навещание чешского радио. Мы поговорим о политической пропаганде. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. Старение населения ставит перед Чехией масштабные вызовы. До 2035 года в сферу долгосрочного ухода за пожилыми людьми необходимо вложить 70 миллиардов крон, 2,8 миллиарда евро. Эти деньги пойдут на создание 35 тысяч новых мест в домах престарелых и пансионатах. Если расширять службы ухода вслед за ростом числа пенсионеров, ежегодные расходы системы взлетят с нынешних 80 до 137 миллиардов крон, с 3,2 до 5,5 миллиарда евро. Но даже при таком бюджете мест в пансионатах и сиделок на дому на всех все равно не хватит. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte в своем новом исследовании, подготовленном для Ассоциации поставщиков социальных услуг.
4: В современной době в тех побитовых службах мы имеем каких 72-73.
1: Сегодня в пансионатах и домах престарелых, включая центры временного пребывания, есть около 72-73 тысяч мест. Еще порядка 94-95 тысяч человек получают помощь соцработников прямо на дому. Описывает ситуацию президент Ассоциации поставщиков социальных услуг Ирий Горецкий. По его словам, мест в пансионатах и сиделок катастрофически не хватает. Если говорить с цифрами, то прямо сейчас в очереди в дома престарелых и специализированные интернаты стоят от 10 до 12 тысяч человек. Еще нескольким тысячам пожилых людей ежегодно отказывают в помощи на дому, потому что у служб просто нет ресурсов. И это только то, что происходит сейчас. А в ближайшие 10 лет число жителей старше 85 лет, кому этот уход нужнее всего, вырастет почти в два раза, подчеркивает эксперт. Большинство домов престарелых и пансионатов Чехии государственные, ими управляют региональные и местные власти. На долю частников приходится всего около 20%. Однако именно частный сектор активнее всего развивался последние 10-15 лет. За это время в специализированных интернатах, в основном для людей с деменцией, появилось около 13 тысяч новых мест. И открыли их в первую очередь частные компании, в то время как города и поселки оказались в роли догоняющих.
4: Там и стоит правый этот соукромный сектор, наследован мест и опций.
1: Говорит Ирий Горецкий. Сегодняшний спрос на уход за пожилыми людьми намного превышает возможности системы. Очереди в домах престарелых и специализированные интернаты растягиваются на месяцы, а в некоторых регионах ждать приходится полгода, год или даже дольше. То же самое происходит и с сиделками на дому. Мест и специалистов катастрофически не хватает. Инфраструктура расширяется в 3-4 раза медленнее, чем растет поток новых заявок от пожилых людей и их семей, обращает внимание президент Ассоциации поставщиков социальных услуг. Если не увеличивать число сиделок, мест в дневных центрах и домах престарелых, очереди будут только расти. А это приведет к двум серьезным проблемам. Во-первых, вся тяжесть ухода за пожилыми людьми целиком ляжет на плечи их родственников. В ближайшие годы Чехия неизбежно столкнется с этим в полную силу. Во-вторых, старики будут вынуждены дольше оставаться в больницах, хотя могли бы там и не находиться. А ведь медицинский уход стоит государству в разы дороже. Худшая ситуация с очередями уже долгое время наблюдается в Праге и Центрально-Чешском крае. Там спрос превышает предложение сильнее всего. Проблема остро стоит и в других крупных областных центрах. При этом в Чехии и Моравии есть регионы, где очереди меньше, но лишь потому, что инфраструктура строилась хаотично. Раньше пансионаты открывали там, где удавалось выбить дотации или где частный бизнес видел свободную нишу. Именно поэтому мы призвали Министерство труда и социальных дел.

0: i частные инвесторы. Но одно дело создать и построить, и совсем другое содержать. То есть нужно не просто найти деньги на текущие расходы, но и обеспечить новые учреждения кадрами. Согласно анализу, если мы хотим расширить сеть до нужных масштабов, в ближайшие 10 лет в социальной сфере потребуется 55 тысяч новых сотрудников. И это еще один серьезный вызов, который требует полного пересмотра всей системы финансирования.
1: Ten systém financování se nějakým způsobem změnil.
0: Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. Действующие власти Чехии пересматривают энергетическую стратегию страны и сворачивают в планы предшественников по развитию возобновляемой энергетики. В Чехии разворачивается пересмотр курса на зеленый переход. Правительство премьер-министра Андрея Бабиша, выдвигая аргументы о неблагоприятной географии и плохой погоде, начало демонтаж экологических проектов предыдущего Кабмина. Наглядной иллюстрацией новой риторики служат слова вице-премьера и главы Минпрома Карла Гавличика, который обвинил предшествующее правительство в оторванном от реальности идеализме. Чешская Республика не является для этого идеальной средой. Мы знаем это уже давно. Мы не у моря, и наши погодные условия не идеальны для строительства ветряков. В том числе поэтому мы и не были довольны тем, что подготовило прошлое правительство, потому что это было лишь зеленое видение и стремление выдать желаемое за действительное. Используя тезис о плохой погоде и отсутствии моря как политическое оправдание, новое правительство сокращает сектор ВР. Кабинет министров утвердил новые границы так называемых акселерационных зон, где планировалось упростить запуск ветряных и солнечных станций. Произошло радикальное сокращение проекта. Действующие власти вычеркнули из списков почти половину территорий. Из 110 запланированных локаций осталось всего 61, а общая площадь зон, выделенных под развитие чистой энергетики, сжалась до 11% от первоначального объема.
2: На другую сторону, не можем к этому приспособить так, что просто будем бранить никому.
0: С другой стороны, мы не можем подходить к этому так, что будем просто мешать тому, у кого есть серьезный бизнес-план, и местные жители будут с этим согласны.
2: А местные общины с этим будут согласны.
0: Дополнил вице-премьер Карл Гавличек на пресс-конференции после соответствующего заседания Кабмина. Акселерационные зоны не означают автоматическое разрешение на строительство ветряных или солярных электростанций. Каждый конкретный проект обязан пройти процедуру согласования. Кроме того, в самом проекте акселерационных зон содержатся дополнительные ограничивающие условия.
3: Укол, который мы себе в рамках зjednodušování povolování obnovitelných zdrojů.
0: Попытка упростить выдачу разрешений для зеленой энергетики пока приносит больше вреда, чем пользы. Хотя, учитывая наше многолетнее отставание в этой сфере, нам нужно действовать в два раза быстрее. Вместо реального ускорения мы получили обратный эффект. Создавшаяся ситуация вредит проектам как внутри специальных зон, так и за их пределами, где также планировалось строительство. Из-за провальной и непрозрачной подготовки со стороны обеих правительств критерии отбора территорий совершенно непонятны. Мы знаем, что чиновники исключили из списков земли, где не было никаких проблем с местными жителями, но оставили зоны там, где назревают реальные конфликты. Ситуацию нельзя назвать позитивной. Ограничения нелогичны и порой абсурдны.
3: А вы изменил и те ограничивающие подминки, которые аж абсурдны.
0: Комментирует Степан Халупа, председатель Палаты возобновляемых источников энергии. Наиболее нелогичным ограничением Степан Халупа считает лимиты по высоте. По его мнению, ситуация парадоксальна. Ни одна из утвержденных акселерационных зон не позволяет устанавливать самое современное оборудование от ведущих западных производителей.
3: My tady vytváříme oblasti, kde chceme prioritně tady urychlit tu výstavbu, ale...
0: Na slovách государство обещает ускорить строительство, но на деле вводит жесткие рамки, которые невозможно пересмотреть даже в индивидуальном порядке. В результате инвесторы не

0: могут использовать передовые технологии, способные производить в 2-2,5 раза больше электричества, чем устаревшие стандартные ветряки. Четыре ведущих западных производителя выпускают самые эффективные турбины высотой от 268 до 280 метров. Однако максимальный лимит в чешских зонах составляет всего 250 метров. Ситуация абсурдна, отмечает председатель палаты возобновляемых источников энергии. Правила требуют устанавливать самые современные технологии, но эти же ограничения делают это физически невозможным. В этих зонах изначально заложены максимально жесткие и дорогостоящие требования. Например, обязательная установка радаров для отключения ветряков и отпугивающих устройств для птиц. На практике такие меры нужны только в местах скопления пернатых и проверяются уже после запуска. Парадокс в том, что государство позиционирует эти территории как изначально пригодные для энергетики, но необоснованно требует внедрять дорогие технологии заранее, делая их условием для получения разрешения. Обращает внимание Степан Халупа. В Палате возобновляемых источников энергии надеются на смягчение жестких правил. В противном случае инвесторы начнут строить ветряки за пределами государственных зон. Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны. Исторические и туристические материалы. Русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам обязательно лайки. Сэкономить 50 миллиардов крон бюджетных средств каждый год без потери качества образования можно, если вернуть в Чехии 8-летнее базовое школьное обучение. Именно с таким предложением выступил лидер партии СПД «Свобода и прямая демократия», это член правящей коалиции Томио Окамура, призвав отменить 9-е классы. С критикой инициативы, однако, немедленно выступила Чешская ассоциация директоров базовых школ, подчеркнув, что изменение сроков обязательного обучения на основе вырванных из контекстов политических лозунгов категорически недопустимы. Эксперты убеждены, реформам должны предшествовать глубокий профессиональный анализ, серьезные дискуссии и широкий общественный консенсус. Эта тема поднимается не впервые. История чешской школы помнит переходы от восьмилетки к девятилетке и обратно. Главный вопрос здесь – влияет ли это на качество знаний? Любым реформам должен предшествовать глубокий анализ, не только финансовый, но и педагогический, психологический, социальный и юридический. Дело в том, что последствия подобного рода шагов могут оказаться куда масштабнее. А заявленная экономия в 50 миллиардов крон, 2 миллиарда евро, в нынешних реалиях выглядит попросту. Что нереалистично.
1: Мыслим, что бы была за současного ставу цела реальна.
0: Уверен президент Ассоциации директоров базовых школ Лубош Заяц. Главная ошибка, по мнению эксперта, это попытка решить проблему одним махом, без оглядки на то, как это отразится на всей системе образования. Проблема заключается в эффекте домино. Механическая отмена 9 класса разрушит связку между школой и рынком труда. Из-за этого 17-летние выпускники средних школ юридически и фактически окажутся в когорте граждан, которых невозможно трудоустроить. И сама система общего, среднего и профессионального уровня образования, которая и без того перегружена, столкнется с коллапсом без масштабной и долгой перестройки всех последующих ступеней обучения. Реформа затронет не только базовые школы и учебные заведения среднего уровня. Она неизбежно отразится на детских садах и всей системе обязательного обучения. Сокращение сроков образования – слишком серьезный шаг, который просто не может пройти бесследно для качества знаний.
1: Имела влив на квалиту того взделания, как такового.
0: Президент Ассоциации директоров базовых школ Любош Заяц убежден, что сокращать срок обязательного обучения в Чехии категорически нельзя. Этот шаг приведет к резкому падению качества знаний, от которого в первую очередь пострадают дети из социально уязвимых и неблагополучных семей. По мнению эксперта, недопустимо латать систему кусками и снижать планку. Вместо этого нужно рассматривать образование как единое целое, где допустимо обсуждать только продление сроков обучения за счет базовых школ или средних учебных заведений, но никак не их урезание. Мозаика. У него блестящее синее оперение, белоснежный хохолок и ярко-красная маска вокруг глаз. На солнце эта птица буквально сияет металлическим глянцем, а перья на спине ложатся причудливыми волнами. Родина этого красавца – Вьетнам. Вот только в дикой природе его никто не видел уже больше четверти века. Речь идет о фазане Эдвардса. Вернуть этот исчезающий вид в родные леса пытается международный проект Bring Back Blue, к которому активно подключился и пражский зоопарк.
2: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvená.
0: У этих фазанов ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки выглядят совсем не так колоритно, как самцы. Они скромного коричневого окраса. Такая неприметность – отличная маскировка, когда самка высиживает яйца или заботится о птенцах. Она буквально сливается с подлеском.
2: Потом, když sedí на яйцах и старается о мальчика, так чтобы была скрыта в том подросту.
0: Объясняет куратор отдела птиц Антонин Вайдл.
2: Бажант Эдвардсов є власне виймечним тим, що се не озива.
0: А ещё фазаны Эдвардса уникальны своей скрытностью. Они невероятно тихие и практически не подают голоса. Всё, что от них можно услышать, это тонкий, едва уловимый для человеческого уха свист.
2: Такой, в подстате, аж про нас неслышительное такое пискание.
0: По сравнению с обыкновенным фазаном он немного меньше. Весит фазан Эдвардса около килограмма. У него нет привычных к нам длинных, роскошных рулевых перьев. Хвост у этой птицы скорее короткий и плотный, благодаря чему он выглядит гораздо изящнее обыкновенного фазана, которого мы привыкли встречать в дикой природе. Сегодня фазан Эдвардса выживает исключительно благодаря энтузиастам и зоопаркам. В дикой природе эта птица не попадалась на глаза исследователям с 2000 года. Координатор Европейской программы разведения вида в пражском зоопарке Вероника Заградничкова описывает ситуацию так. Фазан Эдвардса официально признан самым уязвимым представителем своего семейства в мире. В Красной книге для него выделена особая категория. На грани полного исчезновения, возможно, исчезнувший в дикой природе. Фактически ни одна другая птица на планете не находится в столь критическом положении.
3: Критически огрожені, правдоподобно вигинули в природе. Власне, жадний ні птак в тето категорії нені.
0: По словам Вероніки Заградничкової, к исчезновению фазана Эдвардса привел целый комплекс причин. Сначала леса в центральной части Вьетнама сильно пострадали от войны, а позже их начали активно вырубать под сельскохозяйственные угодья. Спасительной соломинкой для вида стала небольшая группа птиц, вывезенная в Европу еще в прошлом веке. Именно они сформировали костяк резервной популяции, из которой эксперты теперь отбирают кандидатов для возвращения домой. Ключевую роль в этой миссии играет пражский зоопарк, где фазанов Эдвардса непрерывно разводят с 1949 года.
3: Зоопрага власне держителем и координатором племенной книги про бажанты Эдвардсовы.
0: Пражский зоопарк ведет международную племенную книгу фазанов Эдвардса с 2012 года. Мы полностью координируем разведение всей европейской популяции в зоологических садах.
3: Координация того целого хову европейской популяции в зоологических заградах.
0: Отмечает Вероника Заградничкова. Главной задачей стал отбор 10 идеальных пар, 20 генетически ценных птиц со всей Европы, готовых к отправке во Вьетнам. Три из этих избранных пар выросли именно в Праге. Ну а сейчас в студии Катерина Айспурвит, и мы начинаем передачу из цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Отрывок из программы об идеологической пропаганде.
4: В This is Radio Prague.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
5: Если ключевой целью зарубежного вещания всегда было освещение событий в Чехии, то в период с 1948 по 1989 год радио Прага выполняло и идеологическую функцию, распространяя идеи коммунизма, как скрытно, так и открыто. Порой это были сообщения об успехах в строительстве и так называемой обычной жизни в Чехословакии. В других речь шла о попытке напрямую влиять на общественное мнение в странах вещания. Надо сказать, что с профессиональной точки зрения радио Прага справлялось с этой задачей весьма успешно и довольно гибко адаптировалось к ситуации.
6: Главным посланием я информировать о том, что есть.
5: Наша главная задача – рассказывать, что такое Чехословакия, знакомить слушателей с тем, как здесь живут люди, будь то образование, система школьного обучения или право на труд. Так в 70-е годы описывала задачи зарубежного вещания заместитель главного редактора Яна Шпишкова.
7: Милые краяния, вола вас ваша старая власть.
8: Дорогие соотечественники, к вам обращается ваша старая родина.
5: На Соединенные Штаты транслировали передачи двух типов. Более сдержанное вещание, в котором пропаганда присутствовала скорее между строк, предназначалось для живущих за океаном чехов и словаков. Эти передачи обращались к их чувству принадлежности к родной стране, причем эту страну старались представить в максимально привлекательном свете. Когда в июне 1964 года в Чехословакию прибыла группа американских соотечественников, значительное место в эфире отвели пятерым католическим священникам.
9: На Чехословенско-Ракутских границах их очаковали наивысшие представители.
5: На чехословацко-австрийской границе их встречали высшие представители католической церкви Словакии и представители организации «Матица Словацкая» в Мартине. Некоторых из священников мы приветствовали на родной земле уже во второй раз. Среди них был и монсеньор Андрей Бирош из Торонто, штат Огайо.
9: Его первые дойми из Чехословенска.
8: Я благодарен за теплый и сердечный прием, который был оказан мне и моим спутникам. Сегодня мне выпала честь служить святую мессу в часовне семинарии, потому что именно сегодня я отмечаю 32-ю годовщину своего рукоположения в священники.
5: Так выступил в эфире зарубежного вещания священник словацкого происхождения Андрей Бирош. Поскольку американские священники оказались в Чехословакии, визит нужно было использовать и в идеологических целях. Поэтому радио Прага пригласило к микрофону и отца Яна Вашика из Калифорнии.
10: Мислите си, же людям... Вашим родакам лучше жить днес, как воля кэди.
5: Как вы считаете, вашим соотечественникам живется сегодня лучше, чем раньше?
11: А, ну правда же. Люди уже мою лепшие.
8: Да, конечно, людям живется лучше.
5: Вы побывали и в Братиславе, верно? Понравился вам город?
11: Братислава то есть место красное, чистое.
8: Братислава – красивый, чистый город. Те два или три дня, что я там провел, мне очень понравились.
11: За два или три дня верми сами пачило.
5: Совсем иначе радио Прага обращалась к широкой американской аудитории. Для нее предназначалась уже прямая пропаганда. В частности, использовалась тема переговоров 1958 года в Женеве о прекращении ядерных испытаний. Советский Союз тогда обвинял Соединенные Штаты и Великобританию в том, что они препятствуют мирным инициативам.
8: Удивляетесь, почему три ядерные державы до сих пор не договорились в Женеве о запрете на испытание ядерного оружия? Ответ слушатели радио Прага могут найти у себя дома, в газетах, на страницах с экономическими новостями. Ведь испытание ядерного оружия – это крупный бизнес. Американские акционеры получают огромные дивиденды от отрасли, побочным продуктом, которые становятся радиоактивные осадки. Still isn't too late to stop nuclear tests. But tomorrow...
5: Испытания атомных бомб в конце 50-х годов 20 века являлись одной из главных тем зарубежного вещания. В августе 59-го во всем мире вспоминали 14-ю годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Радио Прага подготовило для американских слушателей специальную программу – смесь художественного и документального жанров. Там говорилось о последствиях ядерных испытаний для здоровья и, разумеется, речь шла исключительно об испытаниях, которые проводили Соединенные Штаты.

0: Today is Thursday, August 6th of the year 14.
1: Сегодня четверг, 6 августа, 14-й год новой эры. 14 лет назад, ровно в 9 часов утра по японскому времени, одна эпоха закончилась.
0: On this anniversary, Radio Prague presents.
1: По случаю этой годовщины Радио Прага представляет специальную программу «Императив будущего».
2: 35 тысяч детей умрут от лейкемии.
0: These are not the predictions of fortune tellers.
1: Это не предсказания прорицателей, а выводы ученых. Видите, человечество наконец научилось предсказывать будущее.
2: It's not done with a crystal ball. И делается это не с помощью хрустального шара, чайных листьев или гороскопов. Для этого используется счетчик Гейгера.
1: Мы больше не измеряем продолжительность жизни по линиям ладони. Мы измеряем содержание стронция-90 в ваших костях.
2: И в костях ваших детей, и в костях их детей.
3: И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст «Русская служба Radio Prague International». Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание, и с вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Чехия стремительно стареет. На спасение системы ухода за пожилыми нужны миллиарды евро и тысячи сиделок. Зеленой энергетики в стране оставили всего 11%.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře.
1: Česká republika не является для этого идеальной средой, мы знаем это уже давно. Мы не у моря, и наши погодные условия не идеальны для строительства ветряков. Минус 9 класс, экономия бюджета или удар по детям. И возвращение синего фазана. Пражский зоопарк спасает птицу, исчезнувшую из дикой природы.
3: Это трабашан, который имеет и выраженный половой диморфизмус, так что самочка не сбарвена.
1: У этих фазанов ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки выглядят совсем не так колоритно, как самцы. Они скромного коричневого окраса. Такая неприметность – отличная маскировка. И завершит нашу программу отрывок из новой передачи цикла к 90-летию Radio Prague International и навещание чешского радио. Мы поговорим о политической пропаганде. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. Старение населения ставит перед Чехией масштабные вызовы. До 2035 года в сферу долгосрочного ухода за пожилыми людьми необходимо вложить 70 миллиардов крон, 2,8 миллиарда евро. Эти деньги пойдут на создание 35 тысяч новых мест в домах престарелых и пансионатах. Если расширять службы ухода вслед за ростом числа пенсионеров, ежегодные расходы системы взлетят с нынешних 80 до 137 миллиардов крон, с 3,2 до 5,5 миллиарда евро. Но даже при таком бюджете мест в пансионатах и сиделок на дому на всех все равно не хватит. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte в своем новом исследовании, подготовленном для Ассоциации поставщиков социальных услуг.
4: В современной době в тех побитовых службах мамы неких 72-73.
1: Сегодня в пансионатах и домах престарелых, включая центры временного пребывания, есть около 72-73 тысяч мест. Еще порядка 94-95 тысяч человек получают помощь соцработников прямо на дому.
4: Займена сеньору, которые навещают в их домашностях.
1: Описывает ситуацию президент Ассоциации поставщиков социальных услуг Ирий Горецкий. По его словам, мест в пансионатах и сиделок катастрофически не хватает. Если говорить с цифрами, то прямо сейчас в очереди в дома престарелых и специализированные интернаты стоят от 10 до 12 тысяч человек. Еще нескольким тысячам пожилых людей ежегодно отказывают в помощи на дому, потому что у служб просто нет ресурсов. И это только то, что происходит сейчас. А в ближайшие 10 лет число жителей старше 85 лет, кому этот уход нужнее всего, вырастет почти в два раза, подчеркивает эксперт. Большинство домов престарелых и пансионатов в Чехии государственные, ими управляют региональные и местные власти. На долю частников приходится всего около 20%. Однако именно частный сектор активнее всего развивался последние 10-15 лет. За это время в специализированных интернатах в основном для людей с деменцией появилось около 13 тысяч новых мест. И открыли их в первую очередь частные компании, в то время как города и поселки оказались в роли догоняющих.
4: Там стоит правый этот соукромный сектор, наследован мест и опций.
1: Говорит Ирий Горецкий. Сегодняшний спрос на уход за пожилыми людьми намного превышает возможности системы. Очереди в домах престарелых и специализированные интернаты растягиваются на месяцы, а в некоторых регионах ждать приходится полгода, год или даже дольше. То же самое происходит и с сиделками на дому. Мест и специалистов катастрофически не хватает. Инфраструктура расширяется в 3-4 раза медленнее, чем растет поток новых заявок от пожилых людей и их семей, обращает внимание президент Ассоциации поставщиков социальных услуг. Если не увеличивать число сиделок, мест в дневных центрах и домах престарелых, очереди будут только расти. А это приведет к двум серьезным проблемам. Во-первых, вся тяжесть ухода за пожилыми людьми целиком ляжет на плечи их родственников. В ближайшие годы Чехия неизбежно столкнется с этим в полную силу. Во-вторых, старики будут вынуждены дольше оставаться в больницах, хотя могли бы там и не находиться. А ведь медицинский уход стоит государству в разы дороже. Худшая ситуация с очередями уже долгое время наблюдается в Праге и Центрально-Чешском крае. Там спрос превышает предложение сильнее всего. Проблема остро стоит и в других крупных областных центрах. При этом в Чехии и Моравии есть регионы, где очереди меньше, но лишь потому, что инфраструктура строилась хаотично. Раньше пансионаты открывали там, где удавалось выбить дотации или где частный бизнес видел свободную нишу. Именно поэтому мы призвали Министерство труда и социальных дел взять под контроль создание новых мест, чтобы ведомство само четко определяло, какому региону и сколько помощи нужно.
4: Обудование тех новых капацит, чтобы было тем, кто будет идентифицировать, где потребуем колик.
1: Что касается финансирования, то, по словам Ири Горецкого, деньги на создание новых мест есть. Чехия может привлечь до 30 миллиардов крон, это 1,2 миллиарда евро, из европейских фондов. Кроме того, вкладывать средства готовы как местные власти, города, поселки, регионы, так и крупный бизнес. Чешские банки, пенсионные фонды, страховые компании и частные инвесторы. Но одно дело создать и построить, и совсем другое содержать. То есть нужно не просто найти деньги на текущие расходы, но и обеспечить новые учреждения кадрами. Согласно анализу, если мы хотим расширить сеть до нужных масштабов, в ближайшие 10 лет в социальной сфере потребуется 55 тысяч новых сотрудников. И это еще один серьезный вызов, который требует полного пересмотра всей системы финансирования.
4: Система финансирования с каким-то способом изменила.
1: Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. Действующие власти Чехии пересматривают энергетическую стратегию страны и сворачивают в планы предшественников по развитию возобновляемой энергетики. В Чехии разворачивается пересмотр курса на зеленый переход. Правительство премьер-министра Андрея Бабиша, выдвигая аргументы о неблагоприятной географии и плохой погоде, начало демонтаж экологических проектов предыдущего Кабмина. Наглядной иллюстрацией новой риторики служат слова вице-премьера и главы Минпрома Карла Гавличика, который обвинил предшествующее правительство в оторванном от реальности идеализме.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře.
1: Česká republika не является для этого идеальной средой, мы знаем это уже давно. Мы не у моря, и наши погодные условия не идеальны для строительства ветряков. В том числе поэтому мы и не были довольны тем,

0: дисков почти половину территорий. Из 110 запланированных локаций осталось всего 61, а общая площадь зон, выделенных под развитие чистой энергетики, сжалась до 11% от первоначального объема.
1: На другую сторону, не можем к этому приступать так, что просто будем бранить никому.
0: С другой стороны, мы не можем подходить к этому так, что будем просто мешать тому, у кого есть серьезный бизнес-план, и местные жители будут с этим согласны.
1: А местные общины с этим будут согласны.
0: Дополнил вице-премьер Карл Гавличек на пресс-конференции после соответствующего заседания Кабмина. Акселерационные зоны не означают автоматическое разрешение на строительство ветряных или солярных электростанций. Каждый конкретный проект обязан пройти процедуру согласования. Кроме того, в самом проекте акселерационных зон содержатся дополнительные ограничивающие условия.
2: Укол, который мы си в рамках зjednodušování povolování obnovitelných zdrojů.
0: Попытка упростить выдачу разрешений для зеленой энергетики пока приносит больше вреда, чем пользы. Хотя, учитывая наше многолетнее отставание в этой сфере, нам нужно действовать в два раза быстрее. Вместо реального ускорения мы получили обратный эффект. Создавшаяся ситуация вредит проектам как внутри специальных зон, так и за их пределами, где также планировалось строительство. Из-за провальной и непрозрачной подготовки со стороны обеих правительств критерии отбора территорий совершенно непонятны. Мы знаем, что чиновники исключили из списков земли, где не было никаких проблем с местными жителями, но оставили зоны там, где назревают реальные конфликты. Ситуацию нельзя назвать позитивной. Ограничения нелогичны и порой абсурдны.
2: А вы изменили и те ограничивающие подминки, которые аж абсурдны.
0: Комментирует Степан Халупа, председатель палаты возобновляемых источников энергии. Наиболее нелогичным ограничением Степан Халупа считает лимиты по высоте. По его мнению, ситуация парадоксальна. Ни одна из утвержденных акселерационных зон не позволяет устанавливать самое современное оборудование от ведущих западных производителей.
2: Мы тут вытворяем области, где хотим приоритетно тут урыхлить эту выставку.
0: На словах государство обещает ускорить строительство, но на деле вводит жесткие рамки, которые невозможно пересмотреть даже в индивидуальном порядке. В результате инвесторы не могут использовать передовые технологии, способные производить в 2-2,5 раза больше электричества, чем устаревшие стандартные ветряки. Четыре ведущих западных производителя выпускают самые эффективные турбины высотой от 268 до 280 метров. Однако максимальный лимит в чешских зонах составляет всего 250 метров. Ситуация абсурдна, отмечает председатель палаты возобновляемых источников энергии. Правила требуют устанавливать самые современные технологии, но эти же ограничения делают это физически невозможным. В этих зонах изначально заложены максимально жесткие и дорогостоящие требования. Например, обязательная установка радаров для отключения ветряков и отпугивающих устройств для птиц. На практике такие меры нужны только в местах скопления пернатых и проверяются уже после запуска. Парадокс в том, что государство позиционирует эти территории как изначально пригодные для энергетики, но необоснованно требует внедрять дорогие технологии заранее, делая их условием для получения разрешения. Обращает внимание Степан Халупа. В палате возобновляемых источников энергии надеются на смягчение жестких правил. В противном случае инвесторы начнут строить ветряки за пределами государственных зон. Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны. Исторические и туристические материалы Русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам обязательно лайки. Сэкономить 50 миллиардов крон бюджетных средств каждый год без потери качества образования можно, если вернуть в Чехии 8-летнее базовое школьное обучение. Именно с таким предложением выступил лидер партии СПД «Свобода и прямая демократия», это член правящей коалиции Томио Окамура, призвав отменить 9-е классы. С критикой инициативы, однако, немедленно выступила Чешская ассоциация директоров базовых школ.

0: подчеркнув, что изменение сроков обязательного обучения на основе вырванных из контекстов политических лозунгов категорически недопустимы. Эксперты убеждены, реформам должны предшествовать глубокий профессиональный анализ, серьезные дискуссии и широкий общественный консенсус. Эта тема поднимается не впервые. История чешской школы помнит переходы от восьмилетки к девятилетке и обратно. Главный вопрос здесь – влияет ли это на качество знаний? Любым реформам должен предшествовать глубокий анализ, не только финансовый, но и педагогический, психологический, социальный и юридический. Дело в том, что последствия подобного рода шагов могут оказаться куда масштабнее. А заявленная экономия в 50 миллиардов крон, 2 миллиарда евро, в нынешних реалиях выглядит попросту. Что нереалистично.
1: Мыслим, что бы была за současного ставу цела реальна.
0: Уверен президент Ассоциации директоров базовых школ Лубош Зайц. Главная ошибка, по мнению эксперта, это попытка решить проблему одним махом, без оглядки на то, как это отразится на всей системе образования. Проблема заключается в эффекте домино. Механическая отмена 9 класса разрушит связку между школой и рынком труда. Из-за этого 17-летние выпускники средних школ юридически и фактически окажутся в когорте граждан, которых невозможно трудоустроить. И сама система общего, среднего и профессионального уровня образования, которое и без того перегружено, столкнется с коллапсом без масштабной и долгой перестройки всех последующих ступеней обучения. Реформа затронет не только базовые школы и учебные заведения среднего уровня. Она неизбежно отразится на детских садах и всей системе обязательного обучения. Сокращение сроков образования – слишком серьезный шаг, который просто не может пройти бесследно для качества знаний.
1: Имела влив на квалиту того взделания, как такового.
0: Президент Ассоциации директоров базовых школ Любаш Заяц убежден, что сокращать срок обязательного обучения в Чехии категорически нельзя. Этот шаг приведет к резкому падению качества знаний, от которого в первую очередь пострадают дети из социально уязвимых и неблагополучных семей. По мнению эксперта, недопустимо латать систему кусками и снижать планку. Вместо этого нужно рассматривать образование как единое целое, где допустимо обсуждать только продление сроков обучения за счет базовых школ или средних учебных заведений, но никак не их урезание. Мозаика. У него блестящее синее оперение, белоснежный хохолок и ярко-красная маска вокруг глаз. На солнце эта птица буквально сияет металлическим глянцем, а перья на спине ложатся причудливыми волнами. Родина этого красавца – Вьетнам. Вот только в дикой природе его никто не видел уже больше четверти века. Речь идет о фазане Эдвардса. Вернуть этот исчезающий вид в родные леса пытается международный проект Bring Back Blue, к которому активно подключился и пражский зоопарк.
2: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvená.
0: У этих фазанов ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки выглядят совсем не так колоритно, как самцы. Они скромного коричневого окраса. Такая неприметность – отличная маскировка, когда самка высиживает яйца или заботится о птенцах. Она буквально сливается с подлеском.
2: Потом, když sedí на vejcích a stará se o mláďata, tak aby byla skryta v tom podrostu.
0: Объясняет куратор отдела птиц Антонин Вайдл.
2: Бажант Эдвардсов є власне вимечний тим, що се не озива.
0: А ще фазани Эдвардса унікальні своєю скритністю. Вони невероятно тихі і практично не подають голоса. Все, що від них можна услышати, це тонкий, едва уловимий для чоловічого уха свист.
2: Такий, в підстаті, аж про нас неслышительне таке піскання.
0: По сравнению с обыкновенным фазаном он немного меньше. Весит фазан Эдвардса около килограмма. У него нет привычных к нам длинных, роскошных рулевых перьев. Хвост у этой птицы скорее короткий и плотный, благодаря чему он выглядит гораздо изящнее обыкновенного фазана, которого мы привыкли встречать в дикой природе.
2: природе.
0: Сегодня фазан Эдвардса выживает исключительно благодаря энтузиастам и зоопаркам. В дикой природе эта птица не попадалась на глаза исследователям с 2000 года. Координатор Европейской программы разведения вида в Пражском зоопарке Вероника Заградничкова описывает ситуацию так. Фазан Эдвардса официально признан самым уязвимым представителем своего семейства в мире. В Красной книге для него выделена особая категория. На грани полного исчезновения, возможно, исчезнувший в дикой природе. Фактически ни одна другая птица на планете не находится в столь критическом положении.
3: Критически огрожені, правдоподобно вигинули в природе. Власне, жадний ні птак в тето категорії нені.
0: По словам Вероніки Заградничковой, к исчезновению фазана Эдвардса привел целый комплекс причин. Сначала леса в центральной части Вьетнама сильно пострадали от войны, а позже их начали активно вырубать под сельскохозяйственные угодья. Спасительной соломинкой для вида стала небольшая группа птиц, вывезенная в Европу еще в прошлом веке. Именно они сформировали костяк резервной популяции, из которой эксперты теперь отбирают кандидатов для возвращения домой. Ключевую роль в этой миссии играет Пражский зоопарк, где фазанов Эдвардса непрерывно разводят с 1949 года.
3: Зоопрага власне держителем и координатором племенной книги про бажанты Эдвардсовы.
0: Пражский зоопарк ведет международную племенную книгу фазанов Эдвардса с 2012 года. Мы полностью координируем разведение всей европейской популяции в зоологических садах.
3: Координация того целого хову европейской популяции в зоологических заградах.
0: Отмечает Вероника Заградничкова. Главной задачей стал отбор 10 идеальных пар, 20 генетически ценных птиц со всей Европы, готовых к отправке во Вьетнам. Три из этих избранных пар выросли именно в Праге. Ну а сейчас в студии Катерина Айспурвит, и мы начинаем передачу из цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Отрывок из программы об идеологической пропаганде.
4: This is Radio Prague.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
5: Если ключевой целью зарубежного вещания всегда было освещение событий в Чехии, то в период с 1948 по 1989 год радио Прага выполняло и идеологическую функцию, распространяя идеи коммунизма, как скрытно, так и открыто. Порой это были сообщения об успехах в строительстве и так называемой обычной жизни в Чехословакии. В других речь шла о попытке напрямую влиять на общественное мнение в странах вещания. Надо сказать, что с профессиональной точки зрения радио Прага справлялось с этой задачей весьма успешно и довольно гибко адаптировалось к ситуации.
6: Главным посланием я информировать о том, что я...
5: Наша главная задача – рассказывать, что такое Чехословакия, знакомить слушателей с тем, как здесь живут люди, будь то образование, система школьного обучения или право на труд. Так в 70-е годы описывала задачи зарубежного вещания заместитель главного редактора Яна Шпишкова.
7: Милые краяния, вола вас ваша старая власть.
0: Дорогие соотечественники, к вам обращается ваша старая родина.
5: На Соединенные Штаты транслировали передачи двух типов. Более сдержанное вещание, в котором пропаганда присутствовала скорее между строк, предназначалось для живущих за океаном чехов и словаков. Эти передачи обращались к их чувству принадлежности к родной стране, причем эту страну старались представить в максимально привлекательном свете. Когда в июне 1964 года в Чехословакию прибыла группа американских соотечественников, значительное место в эфире отвели пятерым католическим священникам.
8: На Чехословенско-Ракутских границах их очаковали наивысшие
5: представители. На чехословацко-австрийской границе их встречали высшие представители Католической церкви Словакии и представители организации «Матица Словацкая» в Мартине. Некоторых из священников мы приветствовали на родной земле уже во второй раз. Среди них был и монсеньор Андрей Бирош из Торонто, штат Огайо.
8: Его первое имя Чехословенска.
0: Я благодарен за теплый и сердечный прием, который был оказан мне и моим спутникам. Сегодня мне выпала честь служить святую мессу в часовне семинарии, потому что именно сегодня я отмечаю 32-ю годовщину своего рукоположения в священники.
5: Так выступил в эфире зарубежного вещания священник словацкого происхождения Андрей Бирош. Поскольку американские священники оказались в Чехословакии, визит нужно было использовать и в идеологических целях. Поэтому Радио Прага пригласила к микрофону и отца Яна Вашека из Калифорнии.
9: Мыслите си, что людям... Вашим родакам лучше жить днес, ако воляки.
5: Как вы считаете, вашим соотечественникам живется сегодня лучше, чем раньше?
10: А, ну правда же. Люди уже мою лучше.
0: Да, конечно, людям живется лучше.
9: Вспоминали сте, же сте были и в Братиславе, вшак?
5: Вы побывали и в Братиславе, верно? Понравился вам город?
10: Братислава то е место красное, чистое.
0: Братислава – красивый, чистый город. Те два или три дня, что я там провел, мне очень понравились.
10: За два или три дня верми сами пачило.
5: Совсем иначе Радио Прага обращалась к широкой американской аудитории. Для нее предназначалась уже прямая пропаганда. В частности, использовалась тема переговоров 1958 года в Женеве о прекращении ядерных испытаний. Советский Союз тогда обвинял Соединенные Штаты и Великобританию в том, что они препятствуют мирным инициативам.
0: Удивляетесь, почему три ядерные державы до сих пор не договорились в Женеве о запрете на испытание ядерного оружия? Ответ слушатели Радио Прага могут найти у себя дома, в газетах, на страницах с экономическими новостями. Ведь испытание ядерного оружия – это крупный бизнес. Американские акционеры получают огромные дивиденды от отрасли, побочным продуктам, которые становятся радиоактивные осадки. Still isn't too late to stop nuclear tests. But tomorrow...
5: Испытания атомных бомб в конце 50-х годов 20 века являлись одной из главных тем зарубежного вещания. В августе 59-го во всем мире вспоминали 14-ю годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Радио Прага подготовила для американских слушателей специальную программу – смесь художественного и документального жанров. Там говорилось о последствиях ядерных испытаний для здоровья и, разумеется, речь шла исключительно об испытаниях, которые проводили Соединенные Штаты.

0: Today is Thursday, August 6th of the year 1488.
1: Сегодня четверг, 6 августа, 14-й год новой эры. 14 лет назад, ровно в 9 часов утра по японскому времени, одна эпоха закончилась.
0: On this anniversary, Radio Prague presents.
1: По случаю этой годовщины Радио Прага представляет специальную программу «Императив будущего».
2: 35,000 children will die of leukemia.
3: 35,000 детей умрут от лейкемии.
0: These are not the predictions of fortune tellers.
1: Это не предсказания прорицателей, а выводы ученых. Видите, человечество наконец научилось предсказывать будущее.
2: It's not done with a crystal ball.
3: И делается это не с помощью хрустального шара, чайных листьев или гороскопов. Для этого используется счетчик Гейгера.
1: Мы больше не измеряем продолжительность жизни по линиям ладони. Мы измеряем содержание стронция-90 в ваших костях.
3: И в костях ваших детей, и в костях их детей. И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст Русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание, и с вами прощается Антон Каймаков.

0: эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Чехия стремительно стареет. На спасение системы ухода за пожилыми нужны миллиарды евро и тысячи сиделок. Зеленой энергетики в стране оставили всего 11%.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře.
1: Česká republika не является для этого идеальной средой, мы знаем это уже давно. Мы не у моря, и наши погодные условия не идеальны для строительства ветряков. Минус 9 класс, экономия бюджета или удар по детям. И возвращение синего фазана. Пражский зоопарк спасает птицу, исчезнувшую из дикой природы.
3: Это трабашан, который имеет и выраженный половой диморфизмус, так же самичка не сбарвена.
1: У этих фазанов ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки выглядят совсем не так колоритно, как самцы. Они скромного коричневого окраса. Такая неприметность – отличная маскировка. И завершит нашу программу отрывок из новой передачи цикла к 90-летию Radio Prague International и навещание чешского радио. Мы поговорим о политической пропаганде. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. Старение населения ставит перед Чехией масштабные вызовы. До 2035 года в сферу долгосрочного ухода за пожилыми людьми необходимо вложить 70 миллиардов крон, 2,8 миллиарда евро. Эти деньги пойдут на создание 35 тысяч новых мест в домах престарелых и пансионатах. Если расширять службы ухода вслед за ростом числа пенсионеров, ежегодные расходы системы взлетят с нынешних 80 до 137 миллиардов крон, с 3,2 до 5,5 миллиарда евро. Но даже при таком бюджете мест в пансионатах и сиделок на дому на всех все равно не хватит. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte в своем новом исследовании, подготовленном для Ассоциации поставщиков социальных услуг.
4: В современной době в тех побитовых службах мамы неких 72-73.
1: Сегодня в пансионатах и домах престарелых, включая центры временного пребывания, есть около 72-73 тысяч мест. Еще порядка 94-95 тысяч человек получают помощь соцработников прямо на дому.
4: Займена сеньору, кто наштивую в их домашностях.
1: Описывает ситуацию президент Ассоциации поставщиков социальных услуг Ирий Горецкий. По его словам, мест в пансионатах и сиделок катастрофически не хватает. Если говорить с цифрами, то прямо сейчас в очереди в дома престарелых и специализированные интернаты стоят от 10 до 12 тысяч человек. Еще нескольким тысячам пожилых людей ежегодно отказывают в помощи на дому, потому что у служб просто нет ресурсов. И это только то, что происходит сейчас. А в ближайшие 10 лет число жителей старше 85 лет, кому этот уход нужнее всего, вырастет почти в два раза, подчеркивает эксперт. Большинство домов престарелых и пансионатов в Чехии государственные, ими управляют региональные и местные власти. На долю частников приходится всего около 20%. Однако именно частный сектор активнее всего развивался последние 10-15 лет. За это время в специализированных интернатах, в основном для людей с деменцией, появилось около 13 тысяч новых мест. И открыли их в первую очередь частные компании, в то время как города и поселки оказались в роли догоняющих.
4: Там стоит правый этот соукромный сектор, наследован мест и опций.
1: Говорит Ирий Горецкий. Сегодняшний спрос на уход за пожилыми людьми намного превышает возможности системы. Очереди в домах престарелых и специализированные интернаты растягиваются на месяцы, а в некоторых регионах ждать приходится полгода, год или даже дольше. То же самое происходит и с сиделками на дому. Мест и специалистов катастрофически не хватает. Инфраструктура расширяется в 3-4 раза медленнее, чем растет поток новых заявок от пожилых людей и их семей, обращает внимание президент Ассоциации поставщиков социальных услуг.
4: Pokud se nebudou ty kapacity navyšovat, jak těch terénů...
5: Если не увеличивать число сиделок, мест в дневных центрах и домах престарелых, очереди будут только расти. А это приведет к двум серьезным проблемам. Во-первых, вся тяжесть ухода за пожилыми людьми целиком ляжет на плечи их родственников. В ближайшие годы Чехия неизбежно столкнется с этим в полную силу. Во-вторых, старики будут вынуждены дольше оставаться в больницах, хотя могли бы там и не находиться. А ведь медицинский уход стоит государству в разы дороже. Худшая ситуация с очередями уже долгое время наблюдается в Праге и Центрально-Чешском крае. Там спрос превышает предложение сильнее всего. Проблема остро стоит и в других крупных областных центрах. При этом в Чехии и Моравии есть регионы, где очереди меньше, но лишь потому, что инфраструктура строилась хаотично. Раньше пансионаты открывали там, где удавалось выбить дотации или где частный бизнес видел свободную нишу. Именно поэтому мы призвали Министерство труда и социальных дел взять под контроль создание новых мест, чтобы ведомство само четко определяло, какому региону и сколько помощи нужно.
4: Обудование тех новых капацит, чтобы было тем, кто будет идентифицировать, где потребуем колик.
5: Что касается финансирования, то, по словам Ири Горецкого, деньги на создание новых мест есть. Чехия может привлечь до 30 миллиардов крон, это 1,2 миллиарда евро, из европейских фондов. Кроме того, вкладывать средства готовы как местные власти, города, поселки, регионы, так и крупный бизнес. Чешские банки, пенсионные фонды, страховые компании и частные инвесторы. Но одно дело создать и построить, и совсем другое содержать. То есть нужно не просто найти деньги на текущие расходы, но и обеспечить новые учреждения кадрами. Согласно анализу, если мы хотим расширить сеть до нужных масштабов, в ближайшие 10 лет в социальной сфере потребуется 55 тысяч новых сотрудников. И это еще один серьезный вызов, который требует полного пересмотра всей системы финансирования.
4: Система финансирования с каким-то способом
5: Вы слушаете подкаст Русской службы международного вещания Чешского радио. Я призываю вас подписываться на нашу новостную рассылку, чтобы не пропустить самое интересное и важное, что ежедневно происходит в Чешской Республике. Действующие власти Чехии пересматривают энергетическую стратегию страны и сворачивают в планы предшественников по развитию возобновляемой энергетики. В Чехии разворачивается пересмотр курса на зеленый переход. Правительство премьер-министра Андрея Бабиша, выдвигая аргументы о неблагоприятной географии и плохой погоде, начало демонтаж экологических проектов предыдущего Кабмина. Наглядной иллюстрацией новой риторики служат слова вице-премьера и главы Минпрома Карла Гавличика, который обвинил предшествующее правительство в оторванном от реальности идеализме.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře.
5: Česká republika не является для этого идеальной средой, мы знаем это уже давно. Мы не у моря, и наши погодные условия не идеальны для строительства ветряков. В том числе поэтому мы и не были довольны тем, что подготовило прошлое правительство, потому что это было лишь зеленое видение и стремление выдать желаемое за действительное.
2: Зеленое видение и прянь отца мишленки.
5: Используя тезис о плохой погоде и отсутствии моря как политическое оправдание, новое правительство сокращает сектор ВР. Кабинет министров утвердил новые границы так называемых акселерационных зон, где планировалось упростить запуск ветряных и солнечных станций. Произошло радикальное сокращение проекта. Действующие власти вычеркнули из списков почти половину территорий. Из 110 запланированных локаций осталось всего 61, а общая площадь зон, выделенных под развитие чистой энергетики, сжалась до 11% от первоначального объема.
2: На другую сторону, не можем к этому приступать так, что просто будем бранить никому.
5: С другой стороны, мы не можем подходить к этому так, что будем просто мешать тому, у кого есть серьезный бизнес-план, и местные жители будут с этим согласны. дополнил вице-премьер Карл Гавличек на пресс-конференции после соответствующего заседания Кабмина. Акселерационные зоны не означают автоматическое разрешение на строительство ветряных или солярных электростанций. Каждый конкретный проект обязан пройти процедуру согласования. Кроме того, в самом проекте акселерационных зон содержатся дополнительные ограничивающие условия. Попытка упростить выдачу разрешений для зеленой энергетики пока приносит больше вреда, чем пользы. Хотя, учитывая наше многолетнее отставание в этой сфере, нам нужно действовать в два раза быстрее. Вместо реального ускорения мы получили обратный эффект. Создавшаяся ситуация вредит проектам как внутри специальных зон, так и за их пределами, где также планировалось строительство. Из-за провальной и непрозрачной подготовки со стороны обеих правительств критерии отбора территорий совершенно непонятны. Мы знаем, что чиновники исключили из списков земли, где не было никаких проблем с местными жителями, но оставили зоны там, где назревают реальные конфликты. Ситуацию нельзя назвать позитивной. Ограничения нелогичны и порой абсурдны.
6: А вы что, изменил эти ограничивающие подминки, которые...

0: входит в жесткие рамки, которые невозможно пересмотреть даже в индивидуальном порядке. В результате инвесторы не могут использовать передовые технологии, способные производить в 2-2,5 раза больше электричества, чем устаревшие стандартные ветряки. Четыре ведущих западных производителя выпускают самые эффективные турбины высотой от 268 до 280 метров. Однако максимальный лимит в чешских зонах составляет всего 250 метров. Ситуация абсурдна, отмечает председатель палаты возобновляемых источников энергии. Правила требуют устанавливать самые современные технологии, но эти же ограничения делают это физически невозможным. В этих зонах изначально заложены максимально жесткие и дорогостоящие требования. Например, обязательная установка радаров для отвлечения ветряков и отпугивающих устройств для птиц. На практике такие меры нужны только в местах скопления пернатых и проверяются уже после запуска. Парадокс в том, что государство позиционирует эти территории как изначально пригодные для энергетики, но необоснованно требует внедрять дорогие технологии заранее, делая их условием для получения разрешений. Обращает внимание Степан Халупа. В Палате возобновляемых источников энергии надеются на смягчение жестких правил. В противном случае инвесторы начнут строить ветряки за пределами государственных зон. Самые свежие новости о политической, общественной и культурной жизни страны. Исторические и туристические материалы Русская служба международного вещания чешского радио Radio Prague International также публикует в своих аккаунтах в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Ставьте нам обязательно лайки. Сэкономить 50 миллиардов крон бюджетных средств каждый год без потери качества образования можно, если вернуть в Чехии 8-летнее базовое школьное обучение. Именно с таким предложением выступил лидер партии СПД «Свобода и прямая демократия», это член правящей коалиции Томио Окамура, призвав отменить 9-е классы. С критикой инициативы, однако, немедленно выступила Чешская ассоциация директоров базовых школ, подчеркнув, что изменение сроков обязательного обучения на основе вырванных из контекстов политических лозунгов категорически недопустимы. Эксперты убеждены, реформам должны предшествовать глубокий профессиональный анализ, серьезные дискуссии и широкий общественный консенсус. Эта тема поднимается не впервые. История чешской школы помнит переходы от 8-летки к 9-летке и обратно. Главный вопрос здесь – влияет ли это на качество знаний? Любым реформам должен предшествовать глубокий анализ, не только финансовый, но и педагогический, психологический, социальный и юридический. Дело в том, что последствия подобного рода шагов могут оказаться куда масштабнее. А заявленная экономия в 50 миллиардов крон, 2 миллиарда евро, в нынешних реалиях выглядит попросту. Что нереалистично.
1: Мыслим, что бы была за současного ставу вцела реальна.
0: Уверен президент Ассоциации директоров базовых школ Лубош Зайц. Главная ошибка, по мнению эксперта, это попытка решить проблему одним махом, без оглядки на то, как это отразится на всей системе образования. Проблема заключается в эффекте домино. Механическая отмена 9 класса разрушит связку между школой и рынком труда. Из-за этого 17-летние выпускники средних школ юридически и фактически окажутся в когорте граждан, которых невозможно трудоустроить. И сама система общего, среднего и профессионального уровня образования, которое и без того перегружено, столкнется с коллапсом без масштабной и долгой перестройки всех последующих ступеней обучения. Реформа затронет не только базовые школы и учебные заведения среднего уровня. Она неизбежно отразится на детских садах и всей системе обязательного обучения. Сокращение сроков образования – слишком серьезный шаг, который просто не может пройти бесследно для качества знаний.
1: Имела влив на квалиту того взделания, как такового.
0: Президент Ассоциации директоров базовых школ Любаш Заяц убежден, что сокращать срок обязательного обучения в Чехии категорически нельзя. Этот шаг приведет к резкому падению качества знаний, от которого в первую очередь пострадают дети из социально уязвимых и неблагополучных семей. По мнению эксперта, недопустимо

0: латать систему кусками и снижать планку. Вместо этого нужно рассматривать образование как единое целое, где допустимо обсуждать только продление сроков обучения за счет базовых школ или средних учебных заведений, но никак не их урезание. Мозаика. У него блестящее синее оперение, белоснежный хохолок и ярко-красная маска вокруг глаз. На солнце эта птица буквально сияет металлическим глянцем, а перья на спине ложатся причудливыми волнами. Родина этого красавца – Вьетнам. Вот только в дикой природе его никто не видел уже больше четверти века. Речь идет о фазане Эдвардса. Вернуть этот исчезающий вид в родные леса пытается международный проект Bring Back Blue, к которому активно подключился и пражский зоопарк.
1: Это башан, который имеет выраженный половой диморфизм, так что самичка не сбарвена.
0: У этих фазанов ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки выглядят совсем не так колоритно, как самцы. Они скромного коричневого окраса. Такая неприметность – отличная маскировка, когда самка высиживает яйца или заботится о птенцах. Она буквально сливается с подлеском.
1: Потом, когда сидит на яйцах и старается о младята, так как была скрыта в том подросту.
0: Объясняет куратор отдела птиц Антонин Вайдл. А еще фазаны Эдвардса уникальны своей скрытностью. Они невероятно тихие и практически не подают голоса. Все, что от них можно услышать, это тонкий, едва уловимый для человеческого уха свист.
1: Такой, в подстате, аж про нас неслышительное такое пискание.
0: По сравнению с обыкновенным фазаном он немного меньше. Весит фазан Эдвардса около килограмма. У него нет привычных к нам длинных, роскошных рулевых перьев. Хвост у этой птицы скорее короткий и плотный, благодаря чему он выглядит гораздо изящнее обыкновенного фазана, которого мы привыкли встречать в дикой природе. Сегодня фазан Эдвардса выживает исключительно благодаря энтузиастам и зоопаркам. В дикой природе эта птица не попадалась на глаза исследователям с 2000 года. Координатор Европейской программы разведения вида в пражском зоопарке Вероника Заградничкова описывает ситуацию так. Фазан Эдвардса официально признан самым уязвимым представителем своего семейства в мире. В Красной книге для него выделена особая категория. На грани полного исчезновения, возможно, исчезнувший в дикой природе. Фактически ни одна другая птица на планете не находится в столь критическом положении.
2: Критически огрожені, правдоподобно вигинули в природе. Власне, жадний ні птак в цій категорії нені.
0: По словам Вероніки Заградничкової, к исчезновению фазана Эдвардса привел целый комплекс причин. Сначала леса в центральной части Вьетнама сильно пострадали от войны, а позже их начали активно вырубать под сельскохозяйственные угодья. Спасительной соломинкой для вида стала небольшая группа птиц, вывезенная в Европу еще в прошлом веке. Именно они сформировали костяк резервной популяции, из которой эксперты теперь отбирают кандидатов для возвращения домой. Ключевую роль в этой миссии играет пражский зоопарк, где фазанов Эдвардса непрерывно разводят с 1949 года.
2: Зоопрага является держателем и координатором племенной книги про бажанты Эдвардсовы.
0: Пражский зоопарк ведет международную племенную книгу фазанов Эдвардса с 2012 года. Мы полностью координируем разведение всей европейской популяции в зоологических садах. Отмечает Вероника Заградничкова. Главной задачей стал отбор 10 идеальных пар, 20 генетически ценных птиц со всей Европы, готовых к отправке во Вьетнам. Три из этих избранных пар выросли именно в Праге. Ну а сейчас в студии Катерина Айспурвит, и мы начинаем передачу из цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Отрывок из программы об идеологической пропаганде.
3: This is Radio Prague. Czechoslovakia.
4: тихоокеанское спойни на краб.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
5: Если ключевой целью зарубежного вещания всегда было освещение событий в Чехии, то в период с 1948 по 1989 год радио Прага выполняло и идеологическую функцию, распространяя идеи коммунизма, как скрытно, так и открыто. Порой это были сообщения об успехах в строительстве и так называемой обычной жизни в Чехословакии. В других речь шла о попытке напрямую влиять на общественное мнение в странах вещания. Надо сказать, что с профессиональной точки зрения радио Прага справлялась с этой задачей весьма успешно и довольно гибко адаптировалась к ситуации.
6: Главным посланием я информировать о том, что я
5: Наша главная задача – рассказывать, что такое Чехословакия, знакомить слушателей с тем, как здесь живут люди, будь то образование, система школьного обучения или право на труд. Так в 70-е годы описывала задачи зарубежного вещания заместитель главного редактора Яна Шпишкова.
7: Милые краяния, вола вас ваша старая власть.
8: Дорогие соотечественники, к вам обращается ваша старая родина.
5: На Соединенные Штаты транслировали передачи двух типов. Более сдержанное вещание, в котором пропаганда присутствовала скорее между строк, предназначалось для живущих за океаном чехов и словаков. Эти передачи обращались к их чувству принадлежности к родной стране, причем эту страну старались представить в максимально привлекательном свете. Когда в июне 1964 года в Чехословакию прибыла группа американских соотечественников, значительное место в эфире отвели пятерым католическим священникам.
9: На чехословенско-рахусских границах их очаковали наивысшие
5: представители. На чехословацко-австрийской границе их встречали высшие представители католической церкви Словакии и представители организации «Матица Словацкая» в Мартине. Некоторых из священников мы приветствовали на родной земле уже во второй раз. Среди них был и монсеньор Андрей Бирош из Торонто, штат Огайо.
9: Его первые дойми из Чехословенска.
8: Я благодарен за теплый и сердечный прием, который был оказан мне и моим спутникам. Сегодня мне выпала честь служить святую мессу в часовне семинарии, потому что именно сегодня я отмечаю 32-ю годовщину своего рукоположения в
4: священники.
5: Так выступил в эфире зарубежного вещания священник словацкого происхождения Андрей Бирош. Поскольку американские священники оказались в Чехословакии, визит нужно было использовать и в идеологических целях. Поэтому радио Прага пригласило к микрофону и отца Яна Вашека из Калифорнии.
10: Мыслите си, что людям... Вашим родакам лучше жить днес, как воля кеди.
5: Как вы считаете, вашим соотечественникам живется сегодня лучше, чем раньше?
11: А, ну, правда же. Люди уже мою лепшие.
8: Да, конечно, людям живется лучше.
10: Вспоминали сте, же сте были и в Братиславе, вшак?
5: Вы побывали и в Братиславе, верно? Понравился вам город?
11: Братислава то е место красное, чистое.
8: Братислава – красивый, чистый город. Те два или три дня, что я там провел, мне очень понравились.
11: За два или три дня верми сами пачило.
5: Совсем иначе радио Прага обращалась к широкой американской аудитории. Для нее предназначалась уже прямая пропаганда. В частности, использовалась тема переговоров 1958 года в Женеве о прекращении ядерных испытаний. Советский Союз тогда обвинял Соединенные Штаты и Великобританию в том, что они препятствуют мирным инициативам.
8: Удивляетесь, почему три ядерные державы до сих пор не договорились в Женеве о запрете на испытание ядерного оружия? Ответ слушатели радио Прага могут найти у себя дома, в газетах, на страницах с экономическими новостями. Ведь испытание ядерного оружия – это крупный бизнес. Американские акционеры получают огромные дивиденды от отрасли, побочным продуктам, которые становятся радиоактивные осадки. Still isn't too late to stop nuclear tests. But tomorrow...
5: Испытания атомных бомб в конце 50-х годов 20 века являлись одной из главных тем зарубежного вещания. В августе 59-го во всем мире вспоминали 14-ю годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Радио Прага подготовило для американских слушателей специальную программу – смесь художественного и документального жанров. Там говорилось о последствиях ядерных испытаний для здоровья и, разумеется, речь шла исключительно об испытаниях, которые проводили Соединенные Штаты.

0: Today is Thursday, August 6th of the year
1: 14 год новой эры. 14 лет назад, ровно в 9 часов утра по японскому времени, одна эпоха закончилась.
0: On this anniversary, Radio Prague presents.
1: По случаю этой годовщины, Радио Прага представляет специальную программу «Императив будущего».
2: 35 тысяч детей умрут от лейкемии.
0: These are not the predictions of fortune tellers.
1: Это не предсказания прорицателей, а выводы ученых. Видите, человечество наконец научилось предсказывать будущее.
2: It's not done with a crystal ball. И делается это не с помощью хрустального шара, чайных листьев или гороскопов. Для этого используется счетчик Гейгера.
1: Мы больше не измеряем продолжительность жизни по линиям ладони. Мы измеряем содержание стронция-90 в ваших костях.
2: И в костях ваших детей, и в костях их детей.
3: И на этом мы сегодня завершаем наш подкаст «Русская служба Radio Prague International». Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание, и с вами прощается Антон Каймаков.